0: Я ознакомился с докладом вашего правительства и хочу ответить на основные вопросы. Первое. После объявления вами Китайской Народной Республики, Советский Союз первым признает Китайскую Народную Республику и установит с ней дипломатические отношения. Второе. Центральный комитет нашей партии принял решение о выделении вам кредита в размере 300 миллионов американских долларов под 1%. Третье. После официального признания Китайской Народной Республики мы направим официальное приглашение нашей партии председателю Мао посетить Советский Союз. Что касается военной помощи, мы направим вам военных специалистов, которые помогут вам организовать училище и решить другие вопросы. Но с этим все ясно. Что касается технических вопросов, то эти вопросы будут решаться специалистами двух сторон. У вас есть еще какие-либо вопросы?
1: 你们还有什么问题吗？我真诚地代表中国共产党代表团，感谢斯大林同志。在我们中国，有很多人，尤其是失败的蒋介石政权的官员，还有很多知识分子，都担心第三次世界大战的爆发。对此，斯大林同志。
0: Мы считаем, что угроза возникновения Третьей мировой войны крайне мала. Так как многие народы страдали от войны и не хотят войны, то это тенденция. Но в мире есть и поджигатели, и подстрекатели войны. Что для этого делать? Мы должны активно мобилизовать народные массы для противодействия этой тенденции.
2: Хорошо, спасибо.
0: Так как наш разговор происходит между двумя партиями, то я хотел бы честно сказать, что в прошлом по причине плохой информированности мы давали китайским друзьям плохие советы. Это мешало работать и создавала трудности.
1: Сталин同志，您太客气了。在我们中国革命的过程中，您和您的同志们对我们的帮助实在是太大了。为此，我们表示

0: 非常的感谢。
1: Практика революции показывает, что вывели себя как зрелые партии и добились быстрого прогресса в политике.

0: 您的学生啊。
1: Но и ученики могут превзойти учителя. В будущем центр мирового коммунистического движения переместится из Европы на восток. И на вас ляжет огромная историческая ответственность. Итак, вы быстро будете продвигаться и перегонять нас. По приезду передайте от меня привет товарищу Мао Цзэдуну.
2: Хорошо.

0: Уважаемые гости, позвольте мне объявить начало нашего банкета. Попросим товарища Сталина выступить с приветственной речью.
1: Дорогие друзья, я обнаружил, что все товарищи из Китая очень молоды. Мы также были молодыми и вместе с товарищем Лениным создавали Республику Советов. В течение времени я все больше убеждаюсь, что только молодости присущ дух энергии и творчества. Я предлагаю тост за молодых товарищей, создающую Китайскую Народную Республику.
2: За здоровье!
1: Еще хочу добавить. Молодые китайские друзья называют нас старший брат. Я предлагаю выпить за то, чтобы младший брат опередил старшего и добился больших успехов по пути созидания.
3: 加速进步，二干杯！好，斯大林同志，还是为我们的共同进步干杯吧！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯
4: 这样好，请电告少奇同志，会谈结束之后，请他务必参观苏联的工厂及其农庄，另外，利用拜访老朋友的机会，更全面地了解苏联的社会状况。好的，主席，少奇同志来电说，
5: 为了防止泄露他出访的消息，还是按照主席行前说的办，由高岗同志。
4: 代他签署各项协议，你看好不好啊？
6: 可以。
4: 恩来，美国人为什么到现在还没有出手呢？
6: 美国已经出手了，一会儿我和克农同志就赶到香山，向你做详细报告。
4: 好。